0: Авторадио.
1: Авторадио. Авторадио.
2: Your number one hit music station.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: More hit music every hour.
0: Авторадио.
1: Авторадио.